0: Hop! Idem ja go. Ajde, umično, i sponsor udovoljno. Bravo!
1: За добро настроение и усмивки, слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.